0: Кока-Колу Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работа в ростикс.ру.
0: Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Мы все знаем, как важна забота о гости, поэтому часто применяем наши правила с гостями. От нас не уходить без улыбки при выдаче заказа. Это всегда умиляет гостей и завершает визит наш ресторан на позитивной ноте.
0: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростик» с Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростикс Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростикс Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Chicken

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Стум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Бригин FM.
1: Звучит сочно.
0: Звучит сочно.
1: Бригин FM.
2: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит сочно.
3: Бригин FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, это Чикен FM. Да, сегодня пятница, есть вещи, которые не требуют объяснений. Например, почему пятница всегда особенное настроение? Наверное, дело в том, что впереди выходные у многих. А может быть, просто вся неделя уже позади, и можно с удовольствием посмотреть на то, сколько всего удалось сделать. Так что сегодня улыбаемся чаще, работаем красиво и встречаем выходные на хорошей волне.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мирош Ван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Ростикс.

0: связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это...
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана продолжается. Уже десятки сотрудников со всей страны рассказали, почему их заместители похожи на латте, на картошку фри, на двойной эспрессо, на донаты, на комбо или другие любимые блюда Ростикс. Теперь очередь за вами. Да, все подробности ищите в посте конкурса в канале Я в Ростикс, в телеге и в Макс.

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. В Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix». Движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: «Ростикс»

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет, у вас продолжается активность. Вкусные признания в честь месяца замдиректора ресторана. Заходи в наш телегум, я в Ростикс, ищи специальный пост и расскажи, с каким блюдом Ростикс у тебя ассоциируется твой замдиректора. Возможно, надежный как баскет или заряжает как самый крепкий кофе, а может, всегда добавляет остроты, как крылышки. Самые яркие признания мы озвучим в эфире, а лучшие авторы получат подарок.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Принцип нашей работы, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Мы вместе обсуждаем наши неудачи и шумно, победно радуемся нашим успехам. Нам важно поддерживать друг друга не только в работе, но и в жизни.
0: «Ростикс» – командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: В наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь.

У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в Телеграме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан «Ростикс» Красноармейский, на связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, всем привет! Интересный факт. Психологи говорят, что привычка замечать хорошие события делает человека счастливее. Так что сегодня предлагаю такой небольшой челлендж. Перед концом смены вспомни три вещи, которые сегодня порадовали. Даже если они совсем маленькие. Попробуй, работает удивительно хорошо.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Я люблю свою работу за возможность постоянного развития и обмена опытом, за то, что твои идеи всегда услышат, и ты не один.
0: Командная работа. Командное радио «Чикен ФМ».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь. И хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chikin FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chikin /FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В канале Евросикс появляется все новое вкусное признание. Валерия из Екатеринбурга сравнила заместитель директора со целым меню Ростикс. Это энергия острых крыльев, надежность шеф-бургера, забота сырных палочек и спокойствие милкшейка. Вот как. А команда из Ростова-на-Дону написала о Владимире вот что. Он настоящий дабл чикен, объединяет команду, вдохновляет и всегда поддерживает. Присоединяйтесь и вы.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого

0: другого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
1: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Важное напоминание. Если ты пишешь музыку, играешь в группе, записываешь треки, читаешь рэп или просто давно мечтал поделиться своим творчеством, у нас для тебя есть рубрика «Музыка нашей команды». Отправляй свои работы нам на почту radio@chicken.fm. Очень круто понимать, что на Chicken FM звучит музыка, которую создают сами сотрудники Rostix.

0: Мой наставник.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Моим наставником был директор в 2016 году Елфимов Артем. Он умел находить важные слова и действия для повышения мотивации и поддержки. Эти качества я считаю ключевыми для любого наставника.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека Шляхова Екатерина Юнусова Ада, ресторана Ростикс,

0: на связи с командой.
1: Вы слушаете Чикен FM. На связи Ростик Спуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Чикен FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Чикен _FM. Электронная почта. Радио @Чикен.FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарий под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение. Chicken

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Chicken

0: Далеко, где кончается море, далеко, далеко, где кончаются звезды, далеко, далеко, где кончается небо, далеко, далеко, где кончается море.
1: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростик Пушкина. С нами Анатолий. Анатолий передает привет Дарье и Роману. И всем, кто на волне Chicken FM. Ребята, успешной смены и хорошего настроения.
1: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сложно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами.

0: Хит-чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции программа ТОП Хит-чарт, которую для вас сегодня проведу я, Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. Наш сегодняшний хит-парад супер особенный. Сегодня мы подведем музыкальные итоги первой половины 2026 года, и я буду ставить вам хиты, которые россияне больше всего слушали в эфире и в интернете эти 6 месяцев. И начнем сразу с тяжелой артиллерии. Филипп Бедросович Киркоров выпустил в феврале хит, который взорвал радиочарты страны. Песню эту написала Филиппу Мари Краймбрери, и это, на мой вкус, потрясающая баллада, в которой сочетается любовь, мудрость и бесконечная грусть. «Давно все хорошо» — так называется этот хит. Встречайте.
0: 18

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, на смену поп-королю с его грустной балладой приходит коллаб трех парней – Мотех, Чо и Бай Индия, которые записали лирический трек «Шаде», который в топе сегодня абсолютно везде – и на радио, и в интернете. С Мотом мы сегодня еще встретимся, он в этом году отметился сразу несколькими хитами, и один из них – «Шаде» – зазвучит в нашем хит-параде прямо сейчас. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Наш сегодняшний трек-лист продолжает Кирилл Ермаков, он же Лирик. В прошлом году Кирилл представил романтичный трек «Oh My Love». Как сказал сам исполнитель, это легкая песня с некоторой ноткой ностальгии, в которой есть элементы R&B, хип-хопа и поп-музыки. Такой необычный жанровый микс привел к тому, что трек с момента релиза прозвучал на радио более 500 000 раз, а сам Лирик стал одной из самых ярких восходящих звезд российской музыкальной сцены. И сегодня Лирик и его суперхит «Oh My Love» вновь у нас в эфире. We'll be right back.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Personal VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: команда. Амбициозность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Фуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Мы ставим перед собой амбициозные цели. Это закрыть в этом году проверку рост на 0,0, либо с минимальными отклонениями, а также перевыполнить план продаж на этот год. Зная, что проверка рост сейчас стала тяжелее, мы все равно верим, что мы закроем ее 0,0, так как сделали это в 2024 году.
0: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.
2: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Алешенька, именно так называется трек Татьяны Куртуковой, который у нас сегодня находится ступенькой выше. Алешенька – потомок Таниной матушки, ромашки Василька, наливного яблочка, синей воды и других всенародных хитов. Несмотря на свой юный возраст, 4 месяца, Алешенька уже вовсю карабкается по ступенькам российского радиочарта. И хотя до успеха матушки ему еще расти и расти, но до нашего хит-парада он добрался вполне успешно. Встречайте!

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, всем привет, кто присоединился к нам только что. В эфире вашей любимой радиостанции итоговый полугодовой выпуск программы Топ-хит-чарт, который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И прямо сейчас к нам присоединяется артист, который за десятки лет своей музыкальной карьеры написал невероятное количество хитов. И сегодня в его исполнении мы услышим еще одну балладу о любви, которая в 2026 году покорила радиочарты страны. «Выше облаков» в исполнении Владимира Преснякова продолжит наше путешествие к вершинам чартов.
0: 14.

0: Хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, Сергей Лазарев – артист, который умеет ставить перед выбором «Тут или там». Так называется его хит, который с момента релиза в прошлом году прозвучал в эфире более 800 тысяч раз. Собрал десятки миллионов стримов в интернете и выжил море слез благодарности от поклонниц Сергея. Поэтому мой выбор прост – слушаем этот хит еще раз здесь и сейчас.
0: 13-е

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Хабарова, Новомосковский. Санатуло пишет нам: передайте привет работнице Шукроне Самадовой. Мы передаем привет Шукроне и всем ребятам из ресторана Ростикс Новомосковский, Ростикс Хабарова. Ребята, здорово, что вы вместе с нами.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
2: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.
0: Chicken FM. Танцуй, пока горячо.
3: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: И далее у нас трек-листе лучших треков полугодия Дима Филатов и Леша Осокин. Представляет ремейк суперхита «Счастье есть». Свой новый хит среди счастливых людей. Филатов и Кэрис – это ребята, музыка которых играет в эфире повсеместно. Так что не буду долго представлять песню, а просто нажму на плей.
3: 12 место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, далее мы с вами перемещаемся на «Малиновую луну» группы «Моя Мишель». Это первая новинка группы в этом году, и я думаю, что по итогам года этот трек точно будет номинирован на лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, горячую десятку нашего чарта сегодня открывает суперхит Nobody. Это коллаборация румынского продюсера и битмейкера Мирчи Папушоя, рэпер Big Baby Tape и Toxis. Трек уже больше полгода в топе сводного интернет-чарта топ-хит, собрал сотни миллионов стримов, сотни тысяч эфиров и вот доехал к нам. Встречайте!

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу следующую героиню зовут Мия Бойко, которая прославилась хитом «Ты мой Пикачу». Прославившись, Марина поняла, что скромность – самый короткий путь к забвению. И с тех пор решила петь песни исключительно про себя любимую. Скажу вам честно, мне такой подход очень нравится. Себя не похвалишь, но кто тебя еще вспомнит? Именно поэтому совместка Мии Бойко и Саби, которая называется «Базовый минимум», порвала все чарты, стала мемом, а Марину сделала большой звездой. И сейчас Мия Бойко и Саби еще раз напомнят нам с вами, что такое настоящий базовый минимум.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
4: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции программы «Топ Хит Чарт», и этот хит-парад для вас сегодня веду я, Настя Негода. И сейчас я представлю вам рубрику, в которой прозвучат хиты, созданные людьми с помощью платформ искусственного интеллекта. Вы, наверное, спросите, а зачем нам слушать музыку, созданную роботами? Ответ простой. «Топ Хит» недавно опубликовал данные о том, что из 500 хитов, самых популярных в российском интернете, 80 сгенерированы искусственным интеллектом. А в топ-20 вошли сразу 3 таких трека. Каждую неделю эти треки собирают десятки миллионов стримов. Топ Хит Чарт просто не может не замечать этот тренд, и сейчас вы услышите самые популярные ИИ-треки 2026 года. Поехали!
5: Расскажи, Снегурочка, где ты был?
4: Расскажи, Снегурочка, Саша Комович.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, вот так выглядит топ ИИ хитов на сегодня. Кстати, в ноябре этого года на церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards впервые появятся номинации «Самый популярный искусственный сгенерированный хит» и «Самый популярный виртуальный артист». Я же со своей стороны обещаю вам, что в нашем хит-параде ваши любимые звезды и молодые исполнители точно будут в приоритете. И к одному из таких исполнителей мы возвращаемся прямо сейчас. Матвей Меликов, или просто Мот, быстро поднимается в российском исполнительском чарте и, по данным Top Hit, в 2022 году войдет в пятерку главных радиозвезд страны. А его суперхит «Намек на нас», собравший 400 тысяч эфиров, прозвучит в нашей программе прямо сейчас.
0: Восьмое.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Работа. Всегда есть простекс.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
3: Друзья, с вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт» с музыкальными итогами целого полугодия. И сейчас я хочу вспомнить и про кино. Фильм «Алиса в стране чудес», выпущенный в прокат в прошлой осенью, собрал более 3 миллионов зрителей, а его сборы превысили 1 миллиард рублей. И я думаю, что огромную роль в популяризации этого фильма сыграл творческий дуэт Вани Дмитриенко и Ани Пересильд. Ваня написал песню, Аня сыграла Алису, и получилась красивая история. Точнее, суперхит, который собрал больше 500 000 эфиров и 100 000 000 стримов. Ну а Ваня Дмитриенко вдобавок собрал пару стадионов и подтвердил свой статус самой молодой суперзвезды. А «Силуэт» по-прежнему занимает почетные места в чартах и в сердцах слушателей.
2: 7-е место.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». Сегодня этот хит собрал уже более 400 тысяч эфиров, и не исключено, что «Елка» исполнит его на церемонии «Топ-хит Music Awards», который пройдет 26 ноября 2026 года. Если честно, я с нетерпением жду список номинаций и звездных номеров, которые будут исполнены на этой церемонии. Ну а пока здесь и сейчас «Елка», «Проще». Встречайте.
0: Шестое место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Нашу первую пятерку открывает мегахит, прошедший испытание временем. Здесь уже все по формуле. Ритм, настроение, точные хуки и, как результат, попадание в топы чартов и в сердца слушателей. Более 700 тысяч эфиров и десятки миллионов стримов в интернете. «Счастье есть» — так называется хит, получивший вторую жизнь благодаря коллаборации авторов трека, диджея Грува и группы «Филатов и Кэрос».
0: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, сейчас пришла очередь обозначить один из самых мощных интернет-хитов этого года. Джакон и Киллиана, артисты, записавшие «Асфальт», один из самых больших хитов 2024-2025 года, следом выпустили еще один блокбастер, который называется «Жиганская», и в котором сплелись хип-хоп и шансон. Этот трек в топе интернет-чарта 2026 года, а значит, он должен прозвучать и у нас сегодня. Встречайте!
0: Четвертое место.

0: Вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Chicken FM. Звучит сочно.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Нам пишет Барат из ресторана «Ростикс Люберцы», Октябрьский проспект, 170/7. Всем привет, это Барат. Хочу пожелать нашей команде легкой смены, хорошего настроения и много довольных гостей. Спасибо каждому за труд и поддержку. Вместе мы – сила.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
3: А ты где? Не теряйся, брат.
1: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
4: Ну а тройку лидеров сегодня открывает Слава Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете. Лапай из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и в интернете, и сегодня уверен,

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, серебро по итогам полугодия я сегодня отдаю Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек за какие-то 3 месяца заиграл на 200 радиостанциях и прозвучал в эфире уже более 500 тысяч раз. Это не считая остальных хитов Марины, которые она спела сама и которыми поделилась с другими артистами. И, кстати, одна из самых больших интриг – кто из двух певиц, Зиверт или Мари Краймбрери, выиграет эфирную гонку 2026 года. В прошлом году лидером стала Зиверт. В 2026 обе артистки пока идут нос в нос. У каждой более 2 миллионов эфиров за полгода. Итог мы узнаем через 5 месяцев, а прямо сейчас серебро первой половины 2026 года у Мари Краймбрери и ее хита «Давай не ждать».
0: Второе место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, мы в шаге от вершины, и золото первой половины 2026 года у нас получает коллаб, который сам по себе звучит как большая ставка. Когда встречаются две такие разные энергии, получается не компромисс, а взрыв эмоций, стиль, характер и припев, который буквально прилипает. А еще это один из тех треков, которые одинаково уверенно живут и в эфире, и в интернете. Вы, конечно же, догадались, что я вам говорю о коллаборации Юлии Зиверт и Георгия Гергерта, чей банк находится в топах уже 9 месяцев. Несмотря на то, что Айс Гергер совсем недавно выпустил новый альбом, а Юлия Зиверт только что представила в Москве целый свой концертный фильм, внимание публики к их совместному хиту не ослабевает. И мне ничего не остается, как поставить банк на золотую ступеньку нашего чарта.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТа. Ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, миссия у нас не из фильмов, она настоящая. Радовать, удивлять, обслуживать быстро и вкусно. Когда каждый на своем месте, когда забота не формальность, а стиль жизни, гость влюбляется в нас. Увидел, как коллега живет этой миссией, не молчи, передавай ему привет, поблагодари, признай на портале chicken.fm. А твои добрые слова обязательно будут в нашем эфире.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв».
3: У нас был случай, когда гость долго пытался сделать заказ в мобильном приложении. Сначала от помощи отказывался, но потом все-таки обратился. Дальше сотрудники также пытались пробить акцию, ну, в мобильном приложении, но, видимо, из-за новизны действия не понимали, как это сделать. После этого пришел я был на поставке. Я подошел, поздоровался, гость уже хотел уйти, но напоследок дал телефон мне и очень расстроен сказал, что, наверное, у меня не получится пробить ему акцию. Как вы понимаете, мне хватило меньше 30 секунд, чтобы оформить ему акцию. После этого он мне сказал, ну я прям волшебник.
0: Chicken FM. На связи с командой.
4: На связи ресторан из Новосибирска, Сибиряков-Гвардейцев, а конкретно, лично, персонально, Яна. Яна передает привет своей команде, а также поздравляет замечательного директора с днем рождения. Таня, большое тебе спасибо за поддержку и помощь в развитии. Желаю всего самого наилучшего, ты наша путеводная звезда. Мы Таню также поздравляем. Танечка, пусть обязательно исполнится твои заветные мечты. С днем рождения!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Rostix» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: «Я в Rostix». «Ловлю вайб». «With pleasure». Chicken.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Чикен FM звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сегодня говорим о очень интересном жанре. Это поп-панк. Он взял скорость и энергию панк-рока, но вместо злости принес мелодичные припевы и тексты о том, что волнует каждого. Первая любовь, ссоры с друзьями, зона комфорта или желание сбежать из дома. Кому как. Это музыка юношеского максимализма, под которую одинаково хочется и смеяться, и прыгать. И чтобы почувствовать всю энергию этого жанра, включаю вам его восходящую звезду – Айше. Ну а я с вами пока прощаюсь. Всем удачи и до новых встреч, и пусть с вами всегда будет музыка со вкусом.

0: кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_fm. Электронная почта radio@chicken.fm.

продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Я в Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь кого-то похвалить, поблагодарить, сделать день его ярче? Тебя ждет портал Чикен ФМ. Это как записка на холодильнике, только круче. Коллеги видят, слушают, улыбаются. Порадуй друга на смене. Признай, поддержи, передай привет. И пусть эфир Чикен ФМ звучит не только вкусно, но и душевно. Ваши приветы и добрые слова принимаем на портале chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самые лучшие руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Добрый день, меня зовут Мирев Иван. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. У нас своего рода сложились постоянные гости, которые приходят и утром, и вечером, и днем, и даже некоторые ночь. И заказывают всегда одно и то же, потому что мы делаем все на превосходном уровне, и им все очень нравится, что готовы приходить в любое время суток. А также мы в 24-м году выиграли номинацию «Золото 00», закрыв год без отклонений.
0: Chicken FM на связи с командой.
3: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Ты в «Ростикс», ты в теме. Let's
0: go. Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В канале Евросикс появляется все новое вкусное признание. Валерия из Екатеринбурга сравнила заместитель директора социал-меню Ростикс. Это энергия острых крыльев, надежность шеф-бургера, забота сырных палочек и спокойствие милкшейка. Вот как. А команда из Ростова-на-Дону написала о Владимире вот что. Он настоящий дабл-чикен, объединяет команду, вдохновляет и всегда поддерживает. Присоединяйтесь и вы.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken time.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работа в ростикс.ру.
2: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Инновационность.
2: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, их дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может, из другой компании, который может стать сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Chicken FM на связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
5: Работа есть в Ростикс.

0: нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям Ростикс. Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в Ростикс. Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Марафон признаний в эфире Chikin FM.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикс Цум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
3: Chikin FM. Звучит сочно.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, построение отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс.
3: На полную.
4: Chicken FM. Всегда в движении.
5: Я больше не открою,
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Привет, это Чикен FM. Да, сегодня пятница, есть вещи, которые не требуют объяснений. Например, почему пятница всегда особенное настроение? Наверное, дело в том, что впереди выходные у многих. А может быть, просто вся неделя уже позади, и можно с удовольствием посмотреть на то, сколько всего удалось сделать. Так что сегодня улыбаемся чаще, работаем красиво и встречаем выходные на хорошей волне.
2: Чикен FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфиярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Добрый день, меня зовут Мирыш Ван. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Из традиции у нас есть после тяжелого час пика благодарить друг друга за хорошую работу. Поощряем мы друг друга спасибками на рекогнишн, также словами благодарности и также мини-презентами. Обратную связь даем всегда по мере поступления. То есть, видя, что сотрудник что-то не так делает, инструктор, менеджер смены, опытный член команды, дает обратную связь и после этого следит, чтобы все выполнялось по стандартам.
0: Chicken FM на связи с командой.
3: Это Chicken FM, а это Ростикс Уссури Молл из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу. Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Чикен FM звучит сочно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана продолжается. Уже десятки сотрудников со всей страны рассказали, почему их заместители похожи на латте, на картошку фри, на двойной эспрессо, на донаты, на комбо или другие любимые блюда Rostix. Теперь очередь за вами. Да, все подробности ищите в посте конкурса в канале Я в Rostix, в Телеге и в Макс.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение летит в ресторан «Ростикс» Коломенское от Рената. Юля, привет тебе огромный. Ты лучше всех. Вот такое признание. Побольше пусть будет добрых слов в эфире нашем. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролекси. Мы такие в Rostix.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Rostix. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM. Привет, у нас продолжается активность. Вкусные признания в честь месяца замдиректора ресторана. Заходи в наш телегум, я в Ростикс, ищи специальный пост и расскажи, с каким блюдом Ростикс у тебя ассоциируется твой замдиректора. Возможно, надежный как баскет или заряжает как самый крепкий кофе, а может, всегда добавляет остроты, как крылышки. Самые яркие признания мы озвучим в эфире, а лучшие авторы получат подарок.
2: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду.
2: За что мы любим нашу работу?
1: За то, что у нас есть очень много крутых плюшек. Это большое количество мероприятий, к примеру, киберспорт, лига роста, сдача крови, волонтерство.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Следующий привет летит из ресторана «Ростикс» Маяковская от Романа. Короткое сообщение. Привет, Рязань. Хорошего настроения. Ну, давайте всем, кто нас сейчас слушает, хорошего настроения, продуктивных смен.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken нижнее подчеркивание FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: вас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Музыка со вкусом есть в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и сейчас у нас чистый драйв. Гость сегодняшнего выпуска – рок-н-ролл. Стиль возник где-то в середине 50-х на стыке разных жанров. Простые, но заводные гитарные рифы и быстрый ритм быстро завоевали сердца молодежи из-за этого жанра. Рок-н-ролл стал символом свободы и права танцевать так, как хочется. И немного для разрядки атмосферы на работе ловите трек Чак Берри «Johnny Be Good». Всем удачи и до новых встреч!

0: хвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Мадины из ресторана «Ростикс» Нефтяников в Нижневартовске. Добрый день. Хочу передать большой привет своей любимой команде. Большие умнички вы. Ирина Самойлова, спасибо за твою скорость. Лиана Белова, тебе спасибо за внимательность. Исита, Малика, Наталья Бреусова, все девчонки, кассы, кухни, спасибо за большую работу. Айбек, Ярик, наша незаменимая панировка вообще без вас никуда. Спасибо вам огромное. Всех люблю. Ребята, обязательно признавайте друг друга и дарить хорошее настроение, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
0: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Это Чикен FM, всем привет! Интересный факт. Психологи говорят, что привычка замечать хорошие события делает человека счастливее. Так что сегодня предлагаю такой небольшой челлендж. Перед концом смены вспомни три вещи, которые сегодня порадовали. Даже если они совсем маленькие. Попробуй, работает удивительно хорошо.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Мой наставник.
2: Добрый день, меня зовут Мирев Хуан. Я заместитель директора из ресторана Касыгена 30. Хочу рассказать про нашу команду. Кого бы я назвал своим наставником? Это первого моего инструктора, на данный момент заместителя директора, Парпура Владимир Александрович. Какими навыками должен обладать наставник? Это, конечно же, наш характер, железный стержень, чтобы не прогибаться под ветер. Также коммуникабельность, чтобы был везде и вся. И также позитивная энергия, ведь даже в хмурую погоду найдется лучик солнца, который сделает этот день.
0: Chicken FM на связи с командой.
3: Это Chicken FM. Следующее сообщение от Кирилла из ресторана «Ростик Скамбарская» в Ижевске. Кирилл передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Пожелание хорошей смены и побольше пятерок.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Я Бростик. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM.
2: Personal VIP Club.
3: На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
4: Просыпайся! Работа есть в «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш, мы тебя очень любим и ценим.
2: Ты в «Ростикс», ты в теме.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: В канале Евросикс появляется все новое вкусное признание. Валерия из Екатеринбурга сравнила заместителя директора с целым меню Ростикс. Это энергия острых крыльев, надежность шеф-бургера, забота сырных палочек и спокойствие милкшейка. Вот как. А команда из Ростова-на-Дону написала о Владимире вот что. Он настоящий дабл-чикен, объединяет команду, вдохновляет и всегда поддерживает. Присоединяйтесь и вы.
2: Chicken FM. Четкий бит, два

0: Когда кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее сообщение в эфире нашем – это признание команде ресторана «Ростикс Щелковская» за проходной рост 2.0. Вы большие молодцы, ребята. Спасибо за ответственный подход к работе и выполнение всех поставленных задач. Директор ресторана Тамила Захарова.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

вечера Фростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: С вами Chicken FM, а вместе с нами ребята из ресторана «Ростикс» Горького в Сочи. Привет всей территории Сочи и, конечно же, ребятам из... Желаю, чтобы каждый день проходил у вас на позитиве и желаю также прорывных результатов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят! Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Канал «Я в Ростикс» — это как закулисье, только без пропуска. Все самое интересное про сотрудников и для сотрудников. Мемы, реальные истории и атмосфера, которую сложно объяснить, но легко почувствовать. Подписывайся в Телеграм или Макси, где тебе удобнее. И не забудь закинуть ссылку коллегам. Кстати, все переходы есть на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор DTG, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самые лучшие руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Наша суперкоманда. Большое сердце.
2: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Не всегда добрые дела – это большие акции, там скидки. Иногда достаточно подарить ребенку воздушный шарик или просто искренне улыбнуться гостю, чтобы сделать его день лучше. Такие моменты запоминаются. А внутри команды мы тоже стараемся проявлять заботу. Если кому-то нужна помощь, поддержка, никто не остается один.
0: Chicken FM. На связи с командой.
3: Вы слушаете Chicken FM. Наш эфир продолжается сообщением из ресторана «Ростик Семенова» в Тюмени. Нам пишет Самандар. Самандар хотел бы передать привет команде «Ростик Семенова» в Тюмени и пожелать мега-классного проведения смены. Тебе, Самандар, огромный привет от нас. Ребята, помните, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
4: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды «Ростикс». Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
2: Я в «Ростикс». Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
2: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Меня зовут Виктория. Я работаю в ресторане «Титан Арена», город Архангельск. Не так давно я написала свой первый трек в стиле фонк. И хотела бы, чтобы как можно больше людей оценило и послушало мой трек. Также хочу передать пламенный привет своей команде и пожелать продуктивного дня.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания УК «Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Чикен FM звучит со

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Ух, ух, ух, ух, ух.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Конкурс вкусных признаний в честь месяца замдиректора ресторана продолжается. Уже десятки сотрудников со всей страны рассказали, почему их заместители похожи на латте, на картошку фри, на двойной эспрессо, на донаты, на комбо и другие любимые блюда Ростикс. Теперь очередь за вами. Да, все подробности ищите в посте конкурса в канале Я в Ростикс, в телеге и в Макс.
2: Vibe в Ростикс.

0: кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Ростик с Плотникова выходит на связь. Екатерине пишут ребята огромный привет. Поздравляем с юбилейным рестораном. Желаем высоких продаж и поменьше стресса. С любовью, крыски. Смайлик. Мы поздравляем Екатерину также. И, ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям Ростикс. Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в Ростикс. Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Горячие хиты.

0: mine. Cause sexy you be all I see.
1: В Москве 17:00, а в Калининграде 16.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Да, миссия у нас не из фильмов, она настоящая. Радовать, удивлять, обслуживать быстро и вкусно. Когда каждый на своем месте, когда забота не формальность, а стиль жизни, гость влюбляется в нас. Увидел, как коллега живет этой миссией, не молчи, передавай ему привет, поблагодари, признай на портале chicken.fm. А твои добрые слова обязательно будут в нашем эфире.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Забота о гостях.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В моей команде проявление заботы о гостях выражается в том, что сотрудники общаются с гостями как с друзьями, открыто, вежливо и с улыбкой на лице. К нам, кстати, очень часто падают отзывы о высоком уровне гостеприимства и дружелюбности в нашего ресторана.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Наталья из ресторана «Ростикс Лента» в Кемерове. Всем классного дня, дорогие коллеги. Сибирь дождалась лета. Всех обнимаю и желаю позитивного настроя на космические продажи. Спасибо тебе, Наташа. Сибири огромный привет. И, ребята, вне зависимости от того, в каком вы регионе, пишите нам.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Работа, работа, работа.
5: Из Ростикс.

0: вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Работа в Rostix однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rostix?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это «Имба». Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange в городе Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Даем стиля. Chicken FM.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM без подписи, но известно, что пришло оно из Ставрополя, из ресторана на Маршала Жукова 2. Ребята, я вас всех люблю. Надеюсь, это взаимно. Не забывайте, дорогие коллеги, что признаться в любви легко и просто через эфир Chicken FM, через портал chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смены.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь кого-то похвалить, поблагодарить, сделать день его ярче? Тебя ждет портал Чикен ФМ. Это как записка на холодильнике, только круче. Коллеги видят, слушают, улыбаются. Порадуй друга на смене. Признай, поддержи, передай привет. И пусть эфир Чикен ФМ звучит не только вкусно, но и душевно. Ваши приветы и добрые слова принимаем на портале chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Барнаул, ресторан Ростикс Красноармейский. На связи Данил Дорожинский. Данил передает привет всем утренним панировщикам и желает хорошей смены. Тебе, Данил, классного настроения. Ребята, пишите и вы.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самые лучшие руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
4: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге?

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Рустикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
3: Chicken FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: В канале Евросикс появляется все новое вкусное признание. Валерия из Екатеринбурга сравнила заместителя директора со целым меню Ростикс. Это энергия острых крыльев, надежность шеф-бургера, забота сырных палочек и спокойствие милкшейка. Вот как. А команда из Ростова-на-Дону написала Владимире вот что. Он настоящий дабл-чикен, объединяет команду, вдохновляет и всегда поддерживает. Присоединяйтесь и вы.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: хвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Мир» в Барнауле. Ирина желает хорошего дня дорогим и любимым коллегам. Ну давайте, хорошего дня желаю всем, кто сейчас настроен на волну Chicken FM. Ребята, присоединяйтесь к эфиру.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет! Меня зовут Юлия. Работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.
2: Chicken FM.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работа в ростикс.ру.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». В своей команде я выработал традицию признания, когда, например, сотрудник решил что-то отмыть. Он фоткает, отправляется в беседу, мы ему шлем тонну лайков. Еще также мы с менеджерским составом проводим мотивашки на скорость и гостеприимство, где приз – это мерч, ну или коины в системе Recognition.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Софа из ресторана «Ростикс» в Чехове. Софа передает привет лучшему ресторану «Чехов Карнавал», лучшему директору Виктории, а также Икрому, Лене и всех люблю.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Команда репортеров Chicken FM.
3: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM.

0: Сейчас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай!
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Yeah.

crazy.

0: Ярослав Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: в Ростикс.
1: Привет, команда! Это программа «Музыка со вкусом». С вами Никита, и мы включаем режим беззаботного веселья. Говорим про дэнс-поп. Это тот случай, когда серьезную музыку оставляю где-то там, за дверью, а на танцпол выходят синтезаторы и прилипающие мелодии. Цель этого жанра очень проста – заставить двигаться всем, независимо от возраста. Это чистый сахар для ушей и топливо для любой вечеринки. Моранди, Save Me, на радио Chicken FM. До новых встреч!

0: Кажется, что все работает само собой. Где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи Ростикс Пуршева, Александр, Саша передает привет всем, кто слушает Chicken FM. Огромный привет своим коллегам. Ребята, спасибо за работу и всем продуктивной смены.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken _FM. Электронная почта radio@chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для тебя.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Vibe Rostix

0: Chicken FM. Танцуй, пока горячо.
1: В Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
2: Звучит точно.
3: Chicken FM. Звучит точно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
4: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Свою компанию я люблю за стабильность, неожиданность, вызовы и новые знакомства.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет, меня зовут Алексей Поздеев, я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком «Что ни день, то новость». Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфиярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самые лучшие руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostik's Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Rostix Dance Club. Настоящий слэй вайб.
1: Romanticizing on reality that entered inside you and me. You really know how to soothe me. You take it somewhere that I've never experienced. You get deep down in it. You take me there.

Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Наставников было на самом деле несколько. Мой прошлый директор Ринат Артагалиев, Руслан Арибжонов. Моя жена также была моим тренером-наставником. Ну а в данный момент мой наставник – это мой территориальный управляющий Ольга Машталлер. Среди них есть одно общее качество – смелость в своих решениях. Ну а так, для меня наставник – это тот человек, который обладает большим оптимизмом, знаниями и понимает, когда нужно быть строже.
0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Никита Фоминов, aka Check This Out. Я работаю в должности ЧК в ресторане Ростикс Юность, город Ставрополь, и хочу поделиться с вами авторским ремиксом на песню «Ты меня не ищи». Всем приятного прослушивания.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Команда репортеров Chikin FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chikin FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chikin FM всегда на связи с командой.
2: Ростикс Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

0: Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростикс.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club Mode on.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростик Сум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш, мы тебя очень любим и ценим.
2: «Ростик Dance Club». Самая сочная музыка на Chicken FM.

Dance Club. На Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан дружбы Химки, IRB Family. Я люблю улучшать процессы. За последнее время мы реализовали несколько идей по организации работы ресторана. Улучшили систему хранения на складах, сделали ее более удобной для сотрудников, предложили новые инструменты для обучения команды и визуального контроля показателей.
0: К кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
2: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
2: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в Ростикс» в Телеграм и Макс. Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение. Good vibes
3: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»

стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб. Them that sky shall get. Them that's not shall

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность сотрудникам Гулиевой Ханым, Суфьярову Вадиму и Федоровой Марии. Вы самые лучшие, самые активные. Всегда соблюдайте чистоту в ресторане и на станциях. Продолжайте в том же духе. Но и это еще не все. Руководство и коллектив ресторана признало меня самым отзывчивым сотрудником июня месяца. От всей души благодарю вас за признание. Вы самое лучшее руководство, вы самая лучшая команда.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Когда в ресторане появился новичок, есть тот, кто поможет освоиться и почувствовать себя частью команды. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Rostik's Dance Club. Dance Club.
3: Самая сочная музыка на Chicken FM.
4: Just like that. I know y'all about to feel it with your hips. We love it when you dip.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

0: Суперкоманда. Большое сердце.
1: Меня зовут Мадонна, директор ресторана в ресторане «Урал», город Челябинск. Мы ездили в приют для собак весной, посещали. Покупали, получается, корм, то, что там нужно было собакам какие-то крупы, и ходили туда, они выгуливали собак, вычесывали их.
0: У нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Лови волну Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Good vibes
2: only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Коллеги, всем привет! Меня зовут Алексей Поздеев. Я работаю в отделе логистики. Хотел бы познакомить вас со своим треком Never Lie. Слушаем.

0: наших ресторанах полно талантливых ребят. Многие пишут свою музыку. Если ты тоже это делаешь, поделись со всеми. Отправляй свои треки на почту radiosobaka.chicken.fm и стань настоящей звездой корпоративной радиостанции.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик-шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: похвалить, кого поддержать и кому пора делать следующий шаг в карьере. Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет! На связи репортер Chicken FM Егор Дикиджи, центральный рынок Магнитогорск. Сегодня, 10 июля, свой день рождения отмечает самая дорогая, самая клевая, самая мощная сотрудница, а именно директор нашего ресторана Ольга Рахматова. Коллектив нашего ресторана поздравляет вас, благодарим вас за доброту, заботу о чистоте и четкий контроль над любой ситуацией на сменах. Богатырского здоровья, неземного счастья и всего самого наилучшего вам и вашим детишкам. Мы обожаем вас.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on. Rostix Dance Club.

0: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Дима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.
2: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: dance club.
1: All right.

0: 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня, как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно!
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда мы поддерживаем друг друга, результаты становятся лучше. Ростикс – это новаторство, энергия, дружба и вкус победы. Давайте давать друг другу 5 за каждый успех, даже маленький. Увидел, как коллега блеснул идеей и спас ситуацию на смене? Скажи, тебе 5. Это мотивирует сильнее, чем кофе в 7 утра. Поддержите коллег и через портал chicken.fm. Передавайте приветы в эфир, признавайте их, пишите chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Здравствуйте, Иван Косин, на связи 28-10-04. Стараемся, вот необходимый момент, там, за парой, не за парой, то есть просто поедешь друг другу говорить. Молодец, простейшая похвала, как бы, на самом деле, приносит очень много пользы и спокойствия в команду.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Чики на FM, передаем привет и передаем признание. Вот сейчас привет для Шукроны из ресторана «Ростикс» Хабарова, Новомосковске. Шукрона, ты классная. Ребята, признавайте друг друга и обязательно дарите хорошее настроение. Пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Чикен FM.
1: Включай амбиции. Достигай большего.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Бьет внутри вот то, что нужно всем. Не

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Ростикс у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Ростикс» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Max по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
2: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать старшего Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.

Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето. Chicken FM.

0: кажется, что все работает само собой, где-то рядом точно есть заместитель директора. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Поздравляем всей командой! Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, на связи ресторан «Ростикс Пролетарская» в Москве, нам пишет Азиза. Азиза передает привет всем ресторанам «Ростикс», особенно нашей команде «Пролетарская». Наша команда очень сильная и дружная. Спасибо директору Елене. Удачи! Команда только вперед!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm. Chicken

0: продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй, заяви о себе в Ростикс.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленая, необыкновенная. Ты самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM.
3: Дай пять. Мы в одной команде.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь, чтобы в эфире заиграл именно твой трек? Это проще, чем кажется. Есть рубрика «Заказ принят». Как раз для этого она и существует. Заходи в телеграм-канал Евростикс, открывай закреп и записывай голосовое сообщение, кому привет и какую песню ставим. Далее включай Chicken FM и жди свой трек на нашей корпоративной волне.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Здравствуйте, Иван Косин на связи, 28-10-04. Так сложилось, что когда-то я с супругой искал работу. Мы взялись за нее, как раз я уже поменял несколько раз работу. Все, мы вернулся сюда, потому что для меня место привычное, спокойное. Спокойнее там, где все понимаешь, а понимаю здесь уже немало.
0: Командная работа. Командное радио Чикен ФМ.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростикс» Керенского. Максим и Карина из Красноярска. Ребята передают привет своей команде, собственно, от Максима и Карины, нашему любимому ресторану «Ростикс» Керенского. Ребята, помните, отправить сообщение в эфир наш легко и просто.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: кому идут за советом? Кто помогает новичкам освоиться в команде? Кто замечает потенциал сотрудников и помогает расти дальше?
1: С 23 июня по 15 июля на Chicken FM месяц заместителя директора ресторана «Ростикс».
0: Говорим о тех, кто каждый день помогает команде становиться сильнее, поддерживает сотрудников, развивает менеджеров, организует обучение и держит множество важных процессов под контролем.
1: Слушай эфир, участвуй в активностях, делись историями и поздравлениями в наших каналах «Я в Ростикс», в Телеграм и Макс.
0: За сильной командой всегда стоят сильные люди. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе на Chicken FM. Вышел новый выпуск корпоративного подкаста «Сочный разговор». В гостях побывал Данила Фадеев, директор департамента по качеству и инновациям «Ростикс». Вместе обсудили важные темы, как мы держим планку качества и двигаем инновации вперед. Эпизод получился насыщенным и горячим, как крылышки в «Ростикс». Обязательно послушай или посмотри, тебе точно понравится. Видео и аудиоверсии подкаста ищи в канале «Я в «Ростикс» в Телеграм и Макс». Делись впечатлениями в комментариях. Нам важно твое мнение.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
2: Всем привет! Меня зовут Юлия, работаю в ресторане «Ростикстум», город Барнаул, компания «УКАЯ Радио». Хочу признать нашего дорогого тренера Ксению Саркисян. Ксюша, спасибо за отличную работу. Ты делаешь рабочий день легче для всей команды. Мы очень ценим твое внимание к деталям. Благодаря тебе гости уходят от нас довольные. Так держать, Ксюш. Мы тебя очень любим и ценим.

я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Обучение, развитие, поддержка команды. Для кого-то это три разных задачи. Для заместителя директора – обычный день. Месяц заместителя директора ресторана «Ростикс». Отмечаем вместе. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, а мы читаем сообщение от Владимира из ресторана «Ростикс» в Красноярске. Владимир передает огромный привет всему коллективу «Ростикс», желает успехов и побольше радостных моментов.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм Chicken /FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой.
2: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Музыка – часть тебя. Тогда пора показать ее всей команде. Chicken FM открывает эфир для своих настоящих артистов Ростикса. Проект «Музыка нашей команды» – это шанс, чтобы и твоя песня зазвучала на всю страну. Ну или, как минимум, на наших сменах. Запиши свою подводку, расскажи, кто ты, как называется твоя песня и о чем она. Отправляй все это на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Фильтры простые, никакой грубости, негатива и сомнительных тем. Все остальное – твоя музыкальная свобода.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Привет, меня зовут Череда Виктория, я директор ресторана «Мега Омск». Конечно, мы идем в ногу со временем и с радостью применяем лучшие практики ресторанов. Помимо этого, устраиваем соревнования между сотрудниками по скорости и качеству приготовления. Это не только повышает мотивацию, но и улучшает мастерство работы.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
2: Ростик Семенова, самая дружная команда. Мы друг для друга уже как семья.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Chikin FM продолжает свою работу, а нам пишут ребята из ресторана «Ростикс детства» в Хабаровске. Наши коллеги передают привет, собственно, ресторану «Детство» в Хабаровске и пожелания удачной смены и больше улыбаться. Вы самые лучшие!
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chikin_FM. Электронная почта radio@chikin.fm.

нас вкусно все, даже признание. Лови новый движ. Расскажи, с какими блюдами из Rostix у тебя ассоциируется твой заместитель директора ресторана. Бодрит, как двойной эспрессо? Держит темп, как хрустящие стрипсы? Или он такой же яркий и острый, как фирменные крылышки? Не сдерживай фантазию. Пусть будет креативно и по-нашему. Пиши комментарии под постом конкурса в канале «Я в Rostix» в Телеграме и в Максе. Лучшие признания мы озвучим в эфире Chicken FM, а победители конкурса и авторы самых залайканных комментариев заберут себе классные призы. Итоги подведем 15 июля. Дерзай! Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Марафон признаний в эфире Chicken FM.
2: Всем привет, я из ресторана «Рощ Чкаловский», Гусев Александр, менеджер смены. Хочу признать Старцева Вадима за свою работу на каждой станции и ответственный подход.

0: Кто знает ответы на миллион вопросов сотрудников? У кого всегда найдется время помочь? Заместитель директора ресторана «Ростикс». Спасибо от нашего большого сердца. Chicken FM. На связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это «Ростикс Уссури Молл» из Приморского края, города Уссурийска. Виктория передает привет коллективу своему и желает сказать: «Вы крутые ребята, спасибо вам за вашу работу». Да, признавайте друг друга обязательно, пишите chicken.fm.
0: Команда всегда на связи. Пиши в эфир и будь услышан. Телеграм chicken_FM. Электронная почта radio@chicken.fm.

0: Продолжаем отмечать месяц заместителя директора ресторана. И делаем это громко. Если ты заместитель директора ресторана, покажи свои лидерские качества. Принимай участие в конкурсе «Крик Шоу». Соберите свою команду, придумайте классную кричалку про ваш ресторан и запишите ее на видео. Присылайте видео в канал «Я в Ростикс» в Телеграм через кнопку «Связаться с администратором» в Максе, в комментарии под постом. Авторы и участники лучших роликов получат крутые подарки. Итоги подведем 15 июля. Действуй! Заяви о себе в Ростикс. Читаешь рэп?
1: На запястье Ралексу. Мы такие в Ростикс.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Команда репортеров Chicken FM.
1: Всем привет, на связи репортер Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. Коллектив и руководство нашего ресторана выражают особую благодарность самой обаятельной, самой мощной менеджеру смены Блохиной Арине. Ты наша звездочка, благодарим тебя за перекрытие и мощную работу на всех станциях. Ты очень важный сотрудник в самую трудную минуту. Ответственная, смышленная, необыкновенная и самая прикольная. Спасибо тебе, Арина.
0: Репортеры Chicken FM всегда на связи с командой. Командная работа. Командное радио Chicken FM.